0: ᱜᱟᱨ ᱡᱟᱵᱫᱟᱨ ᱛᱟᱜ ᱫᱟᱛᱟᱨ ᱱᱟᱠᱷᱩ ᱡᱟᱵᱫᱟᱨ ᱜᱩᱨᱡᱚ ᱭᱩ ᱵᱟᱞᱚᱝ ᱥᱟᱨᱢᱟ ᱠᱷᱚᱢ ᱜᱮ ᱪᱮᱞᱵᱮ ᱛᱩᱞᱟ ᱪᱟᱠᱚᱵᱚᱱ ᱱᱟ ᱯᱟᱱᱪᱤ ᱫᱟᱛᱟ ᱵᱷᱟᱨᱡᱤ ᱛᱟᱜᱨᱟᱝ ᱜᱚᱞᱟ ᱛᱮᱣᱟ ᱛᱟᱜᱫᱚᱢ ᱢᱩᱱᱟᱠ ᱪᱷᱤᱜ ᱫᱟᱛᱟ ᱞᱟ ᱢᱩᱱᱟᱠ ᱡᱟᱱᱟᱠ ᱛᱤ ᱱᱟᱠ ᱪᱷᱤᱜ ᱫᱟᱛᱤ ᱱᱟᱠᱷᱩ ᱠᱚᱨᱛᱮ ᱨᱟᱵᱩᱱ ᱫᱩ ᱫᱟ ᱭᱚᱝ ᱥᱤᱠᱚ ᱜᱚᱞᱟ ᱛᱮᱣᱟ ᱱᱟ ᱱᱮ ᱥᱤᱠᱚ ᱫᱩ ᱱᱟᱠ ᱥᱟᱞᱟᱱᱤ ᱨᱟ ᱫᱩ ᱱᱟᱠᱷᱩ ᱠᱟᱞᱟᱝ ᱫᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱨᱟᱛᱮ ᱢᱤ ᱢᱚᱥᱚ ᱥᱤᱱ ᱨᱟ ᱦᱚᱱ ᱫᱚ ᱣᱟᱞᱟ ᱱᱟᱠ ᱪᱟ ᱫᱤᱝ ᱡᱚᱵ ᱡᱚᱛᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱢ ᱢᱟ ᱪᱮᱱ ᱛᱟᱱ ᱛᱟᱥᱮ ᱢᱟ ᱫᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱫᱩ ᱞᱟᱱ ᱡᱚᱱ ᱜᱮ ᱱᱟ ᱯᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱡᱩᱱ ᱫᱩ ᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱱᱤᱨᱟ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱠᱟ ᱠᱟᱨ ᱪᱟᱝ ᱜᱮ ᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱯᱮ ᱜᱮ ᱞᱟ ᱨᱩᱱ ᱱᱟ ᱜᱚᱞᱮ ᱛᱚ ᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱫᱤ ᱜᱤᱱ ᱪᱟ ᱥᱚᱱ ᱥᱤᱠ ᱥᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱨᱟᱝ ᱠᱷᱟᱱ ᱵᱟ ᱥᱟ ᱥᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱤ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱪᱟ ᱜᱟ ᱧᱤᱢ ᱢᱟ ᱪᱟ ᱥᱮ ᱜᱟ ᱦᱟᱝ ᱟᱨ ᱩᱱ ᱜᱚᱞᱟ ᱛᱮ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱱᱮ ᱢᱩᱱ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱱᱟᱜ ᱪᱩᱯ ᱥᱚ ᱠᱚᱝ ᱨᱟ ᱛᱩ ᱡᱩᱱ ᱜᱚᱞᱟ ᱛᱮ ᱵᱟ ᱱᱟ ᱱᱮ ᱪᱮ ᱱᱟᱜ ᱫᱩᱱ ᱱᱟᱜ ᱫᱚᱱ ᱞᱟ ᱞᱟᱝ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱛᱤ ᱜᱤ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱩᱱ ᱫᱩ ᱢᱩᱱ ᱱᱟᱜ ᱛᱟ ᱱᱟᱜ ᱠᱚᱱᱟᱜ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱪᱷᱟ ᱱᱟᱜ ᱞᱤ ᱞᱟ ᱫᱮᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱛᱤ ᱱᱟᱜ ᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱚ ᱵᱮ ᱪᱟ ᱱᱟᱜ ᱞᱤ ᱞᱟ ᱫᱮᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱨᱩᱥᱟ ᱴᱟ ᱜᱤ ᱵᱟᱜᱩ ᱡᱚ ᱡᱮ ᱛᱚᱱ ᱛᱟ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱧᱤᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱱ ᱯᱮ ᱡᱟᱢ ᱢᱤ ᱵᱟᱱ ᱨᱚᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱵᱩ ᱥᱮᱞᱵᱟ ᱠᱮᱢᱮᱱ ᱜᱤ ᱢᱟ ᱛᱟ ᱪᱮ ᱞᱟ ᱨᱟ ᱜᱚ ᱛᱚ ᱭᱩ ᱛᱚ ᱥᱚᱱ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱯᱷᱚᱱ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱫᱮ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱞᱮ ᱢᱮ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱪᱟ ᱱᱟᱜ ᱡᱟᱨ ᱵᱩ ᱫᱩ ᱞᱚ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱯᱚᱱ ᱥᱤ ᱜᱚ ᱪᱚ ᱵᱮ ᱯᱷᱚᱨ ᱜᱩ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱡᱟ ᱪᱟ ᱵᱟ ᱞᱮ ᱜᱤ ᱛᱟᱨ ᱫᱩ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱯᱷᱚᱨ ᱜᱩ ᱪᱮ ᱱᱟᱢ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱫᱮᱢ ᱵᱟ ᱠᱚ ᱵᱮ ᱡᱟ ᱪᱟ ᱞᱮ ᱢᱮ ᱛᱟ ᱞᱟᱱ ᱨᱚ ᱱᱟᱜ ᱭᱟ ᱢᱤ ᱛᱚ ᱡᱚ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱛᱮᱱ ᱡᱤᱱ ᱱᱟᱜ ᱯᱚ ᱡᱟ ᱞᱟ ᱪᱚᱢ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱛᱤ ᱱᱟᱜ ᱛᱚ ᱥᱮ ᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱛᱟ ᱱᱟᱜ ᱜᱤ ᱜᱟᱱ ᱞᱟ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱢᱮ ᱱᱟᱜ ᱛᱟ ᱱᱟᱜ ᱭᱮᱥᱚ ᱜᱮ ᱨᱩ ᱥᱩ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱡᱟ ᱱᱟᱜ ᱞᱟ ᱥᱮ ᱛᱤ ᱛᱮ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱱᱮ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱢᱮ ᱥᱟᱢ ᱵᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱚ ᱴᱟᱵᱩ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱥᱟ ᱪᱟ ᱞᱤᱜᱤ ᱴᱟᱵᱩ ᱞᱮᱱ ᱜᱮ ᱞᱟ ᱜᱟᱨ ᱡᱚ ᱡᱚ ᱛᱚ ᱱᱮ ᱧᱩ ᱨᱚ ᱧᱤᱢ ᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱠᱟᱨ ᱠᱟᱨ ᱵᱚ ᱥᱮ ᱵᱟ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱜᱟᱨ ᱪᱮᱱ ᱞᱟ ᱢᱟ ᱵᱟ ᱯᱟᱢ ᱨᱟ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱜᱟᱨ ᱪᱮᱱ ᱥᱚ ᱢᱚ ᱪᱤ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱜᱟᱨ ᱪᱮᱱ ᱞᱟ ᱡᱟᱞᱚᱜ ᱴᱟᱢ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱵᱮᱨ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱞᱮ ᱜᱟ ᱪᱟᱯ ᱱᱮ ᱫᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱛᱮ ᱞᱚ ᱦᱚᱨ ᱡᱟᱱ ᱧᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱱᱩ ᱨᱮ ᱥᱚᱞᱟ ᱢᱚᱱᱫᱩ ᱧᱤᱝ ᱜᱮ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱪᱟᱱ ᱨᱮ ᱥᱚᱞᱟ ᱥᱩᱜᱩ ᱛᱟᱜ ᱡᱤ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱥᱚ ᱫᱮ ᱛᱟᱨ ᱜᱤ ᱞᱮ ᱢᱟ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱟ ᱛᱮ ᱛᱟᱢ ᱪᱤ ᱛᱟᱢ ᱢᱟ ᱞᱮ ᱟᱨ ᱢᱩ ᱠᱟ ᱛᱟ ᱡᱟ ᱥᱮ ᱞᱮ ᱥᱟᱠᱷᱤ ᱛᱮ ᱠᱷᱮᱱ ᱛᱤ ᱢᱮ ᱛᱮ ᱵᱞᱮ ᱱᱟᱢ ᱜᱮ ᱠᱟ ᱪᱟ ᱛᱩᱱᱫᱩ ᱜᱟ ᱪᱮᱱ ᱡᱟᱯ ᱱᱮ ᱫᱮ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱜᱟ ᱛᱩᱢ ᱜᱤ ᱜᱮ ᱭᱮ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱵᱮ ᱜᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱞᱚ ᱱᱮᱱ ᱞᱩ ᱠᱮ ᱪᱮ ᱠᱟᱢ ᱢᱤ ᱵᱟ ᱠᱷᱚ ᱛᱮᱱ ᱞᱟᱱ ᱛᱟ ᱢᱚ ᱪᱮ ᱠᱟᱢ ᱱᱮ ᱦᱩᱨ ᱫᱮᱢ ᱱᱟᱢ ᱥᱟ ᱡᱟ ᱪᱟ ᱠᱷᱮᱱ ᱪᱷᱟ ᱱᱟᱜ ᱢᱟ ᱜᱤ ᱠᱤ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱯᱟᱱ ᱫᱩ ᱛᱚ ᱫᱚ ᱢᱟ ᱪᱮ ᱛᱮ ᱪᱮ ᱜᱮ ᱱᱤᱠᱤ ᱛᱟᱢ ᱥᱟᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱜ ᱛᱚ ᱞᱟ ᱜᱩ ᱫᱩ ᱥᱤ ᱵᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱮ ᱪᱷᱟ ᱫᱚ ᱢᱤ ᱜᱮ ᱛᱮᱱ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱵᱮ ᱴᱷᱟᱠ ᱛᱟᱢ ᱨᱤᱠᱟ ᱞᱮ ᱜᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱚᱢ ᱥᱟ ᱞᱟ ᱫᱟ ᱱᱮ ᱫᱟ ᱠᱮ ᱛᱟᱝ ᱪᱤ ᱱᱮ ᱱᱩ ᱨᱩ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱥᱚᱨ ᱪᱩᱱ ᱫᱩ ᱱᱩ ᱨᱩ ᱞᱟ ᱱᱮ ᱥᱚᱨ ᱛᱟᱠ ᱪᱮ ᱢᱤ ᱢᱟᱜ ᱞᱤᱭᱩ ᱵᱟ ᱛᱤ ᱜᱤ ᱱᱟ ᱞᱟ ᱛᱮ ᱦᱮᱱ ᱫᱟ ᱞᱮᱱ ᱥᱮ ᱯᱟᱱ ᱵᱮ ᱜᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱞᱮ ᱢᱟᱜ ᱭᱩᱱ ᱛᱮ ᱪᱟᱝ ᱛᱮ ᱫᱤ ᱵᱮ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱢᱟᱜ ᱢᱟ ᱴᱩᱠ ᱥᱩ ᱨᱤᱵ ᱫᱩᱱ ᱛᱟᱢ ᱥᱟᱝ ᱫᱟ ᱭᱚᱜ ᱞᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱮ ᱩᱨ ᱫᱩᱨ ᱜᱮ ᱱᱟᱢ ᱥᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱟ ᱫᱟ ᱠᱮ ᱛᱚᱠᱤ ᱥᱤ ᱫᱟ ᱛᱟ ᱵᱮᱨ ᱠᱷᱚᱨ ᱪᱩᱱ ᱵᱮ ᱜᱮ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱧᱮᱢ ᱢᱟ ᱛᱮ ᱭᱮ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱞᱟ ᱛᱚᱝ ᱟᱨ ᱨᱩ ᱴᱩ ᱭᱮ ᱞᱟᱱ ᱨᱚ ᱢᱮ ᱥᱟᱝ ᱨᱤ ᱜᱤ ᱟᱛᱟ ᱞᱚ ᱢᱚ ᱭᱮ ᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱟᱨ ᱨᱩ ᱴᱩ ᱭᱚᱱ ᱞᱟᱱ ᱨᱚ ᱢᱮ ᱥᱚᱠ ᱥᱮᱨ ᱵᱩ ᱛᱟᱜ ᱢᱟᱨ ᱛᱚᱯ ᱥᱤᱱ ᱥᱚᱠ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱜᱤ ᱛᱮ ᱛᱚᱯ ᱥᱤᱱ ᱥᱮᱨ ᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱱᱟᱢ ᱨᱚ ᱨᱚ ᱛᱟ ᱞᱟ ᱥᱮ ᱱᱮ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱫᱚ ᱞᱟᱱ ᱫᱟ ᱞᱮᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱩᱞᱮ ᱞᱟ ᱥᱚ ᱵᱟᱱ ᱫᱟ ᱧᱟᱝ ᱛᱮ ᱥᱮ ᱨᱟ ᱭᱟᱱ ᱨᱟ ᱛᱚ ᱪᱟ ᱫᱮ ᱠᱟᱱ ᱫᱟ ᱴᱨᱤᱝᱜᱤᱡ ᱞᱚᱜ ᱢᱟᱨ ᱪᱤᱝ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱵᱤ ᱜᱤ ᱛᱩ ᱞᱟ ᱠᱚ ᱪᱟ ᱥᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱮᱢ ᱵᱮ ᱯᱩᱨᱜᱩ ᱛᱟ ᱱᱮ ᱭᱟᱢᱤᱱ ᱨᱚ ᱱᱟ ᱛᱚᱱ ᱡᱤ ᱥᱮ ᱵᱮ ᱯᱩᱠᱤ ᱜᱮ ᱢᱟ ᱢᱚ ᱢᱚ ᱜᱚ ᱵᱟ ᱥᱟᱜ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱛᱚᱱ ᱠᱟ ᱞᱮ ᱜᱮ ᱪᱟᱝ ᱨᱚ ᱥᱤᱱ ᱥᱚᱢ ᱭᱩ ᱵᱟ ᱢᱮᱱ ᱭᱟᱱ ᱫᱟᱜ ᱱᱮ ᱛᱚ ᱡᱚᱨ ᱯᱤᱱ ᱥᱚ ᱭᱮᱢ ᱵᱮ ᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱪᱟ ᱠᱮ ᱢᱟ ᱫᱟ ᱯᱟ ᱛᱤ ᱨᱚ ᱜᱤ ᱵᱤ ᱯᱩᱠᱤ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱯᱚ ᱢᱟᱨ ᱥᱟᱝ ᱪᱩ ᱵᱤ ᱯᱩᱠᱤ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱠᱟ ᱪᱮᱱ ᱱᱮ ᱫᱮ ᱵᱤ ᱯᱩᱠᱤ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱪᱮ ᱨᱟᱱ ᱛᱟᱠ ᱪᱩ ᱵᱤ ᱯᱩᱠᱤ ᱨᱤ ᱫᱟ ᱜᱟ ᱢᱟ ᱠᱩ ᱛᱟ ᱫᱩ ᱯᱩᱠᱤ ᱛᱟ ᱦᱟ ᱯᱩᱨᱜᱩ ᱯᱚ ᱥᱟ ᱫᱟ ᱞᱟᱠᱤ ᱵᱤ ᱢᱩᱨᱜᱩ ᱛᱤ ᱜᱮ ᱱᱮ ᱱᱮ ᱥᱟ ᱨᱩ ᱜᱤ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱢᱟᱨ ᱥᱤ ᱞᱤᱝ
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས
0: ཆོག ཁ ཚག ཏུ གི